0: Гарна!
1: Joyeux Noël!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!